0: таких пустых. Одна планета на двоих, и все, что было, просто бред. Вас больше друг у друга нет.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радиостолица. Кропка. Бай. ВК. Группы. Пошук. Радиостолица.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Российской Федерации началось командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования Организации договора об коллективной безопасности и взаимодействии 2026, накированное на отпрацовку пытаний подрыхтовки и проведения совместной операции по локализации приграничного узброенного конфликта. Под час специальных учений «Пошук-2026» и «Эшелон-2026» отпрацуют пытания организации ведения разведки, а так само материально-технического обеспечения в маневрах задействованы воинские контингенты с Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики и Таджикистана. У Беларуси с наступного года почти працевать сучасная личбовая платформа для подорожников «Разумный город». Как поведомили в Министерстве связи и информатизации, ее перевага – одинное личбовое окно, туристичные объекты, интерактивные карты, подеи и сервисы у одной просторы. Увага! Змянился рух пассажирских техников на участку Минск-Орш с сегодняшнего дня. За отмены особных составов Минаблаутотранс унес корректировки у рух пригородных автобусов. Подробнее доведаться про расклад руху конкретных техников можно на сайте белорусской чыгунки, у официальном мобильном додатку, а так само по телефоне 105. На Витебщине выявили правопорушение у агропромысловом комплексе. Фигурант обслуживал свой автомобиль за лик организации, рассказал наместник начальника управления по борьбе с экономическими злочинствами милиции Витебской области Вадим Ердау.
2: Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины выявлен факт злоупотребления служебными полномочиями на одном из предприятий области. Установлено, что 36-летний мастер по ремонту транспорта на протяжении нескольких лет совершал хищение запасных частей для служебных автомобилей. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители Северного региона в рамках уборочной кампании обеспечивают постоянный контроль за ситуацией в ключевых сферах экономики. Каждый факт противоправной деятельности получает принципиальную оценку, а работа по пресечению коррупции остается приоритетным направлением.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё «Сталіца».
1: І Прасіня Бондарова, савецкі і беларускі кінакрытык, кіназнаўца, педагог, прафесар, хто вучыўся на факультэце журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, дакладна ведаюць і памятаюць гэта імя. А паехалі ў Лёзненскі раён, на радзіму. І Прасіні Леанідаўны. З вамі Аляна Тапытава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Аўтар звыш 300 праблемных артыкулаў, аглядаў, нарысаў, творчых партрэтаў, рэцэнзій, дыялогаў, 16 кніг, манаграфій, брашур, 9 вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў. І Прасіня Бондарова ў свой час супрацоўнічала з газетамі. Была карэспандэнтам навін на беларускім радыё, а калі абараніла кандыдацкую дысертацыю, стала чытаць лекцыі ў БДУ. Расказвае навуковы супрацоўнік Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея Святлана Салат.
2: Она читала лекции по истории белорусского кино, курсы различные проводила. В 1980 году ей было присвоено звание профессора. Была членом редколлегии факультета журналистики. Награждена почетной грамотой Верховного Совета БССР. Награждена различными медалями.
1: Про все это больше подробязно и еще что цікаво и важное життя знакомитой землячки расскажут у Лёзненском военно-историчном музее. Еще покажут яе особистые речи.
2: В экспозиции нашего музея хранится ручка Ефросинии Леонидовны, а также много приезжает, конечно же, у нас и корреспондентов, и журналистов, которые, заходя в экспозицию «Зал знаменитых людей», всегда говорят, что «О, это Ефросиния Леонидовна, она у нас что-то вела или преподавала», те, которые учились в Белорусском государственном университете. И именно от вот этих людей мы узнали, что она очень любила сушки, и всегда угощала своих студентов, каких-то знакомых, каких-то друзей.
1: И вот гэтыя сушкі, вельмі тёплы і смачны ўспамін студэнтаў аб Ефрасіні Леанідаўне. І сушкі адна з асацыяцый, што ўзнікаюць пра гэтага выдатнага чалавека і выкладчыка.
2: Вот когда проходила у нас выставка к столетию белорусского кино, то мы выставляли ее фотографии, личные вещи, и у нас непременно в чашечке лежали сушки, которых мы также угощали и рассказывали вот об этом.
1: Так что приезжайте на Лёзненскую землю слухать истории про сушки и в Росине Бондаровой и не только. Про яе спагадлівасць, смелость, про мою спину, якая не гнулася ни перед кем, об добрыні и уменні бачить будущих профессионалов у своих студентах. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Российской Федерации почалося командное штабное вучение с коллективными силами оперативного реагирования Организации договора об коллективной безопасности и взаимодействии 2026, накированная на отпрацовку пытаний подрыхтовки и проведения совместной операции по локализации приграничного узброенного конфликта. У маневрах задействованы воинские контингенты с Беларуси, Казахстана, Кыргызской республики и Таджикистана. У Минску стартовал республиканский марафон «Захаваем сердце здоровым», организованы Белорусским союзом жанчын и промеркованы до сусветного дня сердца. Ключевые мероприемства пройдут 29 вересня. У Минску областных центрах и буйных районных городах организуют около 20 пунктов здоровья, где можно померить артериальный тиск, сделать кардиограмму, отримать консультацию по питанию здоровья сердца, а так само дневник для отслеживания стану здоровья. На Гомельщині затримана розповсюджувальниця насвая. Подробізності розказав намісник начальника управління наркоконтролю і протидії гандлю людьми міліції Гомельської області Андрій Петровський.
3: Сотрудники наркоконтроля Гомельщины задержали 54-летнюю жительницу Речицы. По месту жительства женщины обнаружено изъято более 5 килограмм некурительного табачного изделия «Насвай», предназначенного для дальнейшей реализации. Фигурантке грозит крупный штраф или административный арест. Напоминаем, в Беларуси запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, изготовленных из табака и щелочного компонента.

По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру плюс 14-22. У областных центрах удзень чакаецца. У Витебску плюс 16-18, Магілёве 17-19, у Гомеле и Гродні 18-20, у Брэсті 20-22. У столицы до 18 без істотных опадков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радиостолица.бай.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 7 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и пероважно без опадков. Температура по ветру 14-22. У областных центрах удень чакается. У Витебску 16-18, у Могилю 18-19, у Гомеле и Гродне 18-20, у Бресте 20-22, у столицы до 18 градусов тепла без істотных опадков.
1: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ой, дякую тебе, Куин, за гэты вывел рокю, за такую бадёрасць ранішнюю рок-н-рольную, бо сябры на гэтым тыдні нам абяцалі, ну, магчыма, такі будзе. Яшчэ гэта бабіна лета, мы на мінулым тыдні абмяркоўвалі, але ж сёння ў нас плюс 8 было. Температура такая за бортом, и замест того, как этому сонику, нехай себе осеньскому порадоваться, а мать, что не зловил эту вераснёвскую депрессию, я таки, что? Что это за надворье? Чему я повинен идти на працу? На Волгу?
2: Мне что за надворье? Так, по прогнозах?
1: Так,
2: по прогнозах.
1: Так, так, так. А лишь вот, пока не пришел в студию, это все было, и вот, как только я пынулся для микрофона, почу Queen и Rock Your Сябры. Это некая
2: кнопка
1: магия.
2: Кнопка натискается.
1: Натиснул.
2: И пошло-поехало.
1: И все запрацевало. Но на самом деле, сябры, еще раз хочется всем сказать дякую, кто до нас завитал на день рождения 26 вересня. Мы протягивали это отзначать у клубе Синти. Так выконывали наши сябры-музыканты живые свои музычные композиции. Там и классика рока было, и уласные. Хиты. Можно, дарэчы, это все побачить у наших соцсетках. Ну, а не только в соцсетках, сябры. Это все глядеть. Вось, калі наступное наше мероприемство будет, калі ласка приходит, с вами будем с задавальненьем.
2: Бо финальная композиция какая была? The show must go.
1: The show must...
2: Пробачьте. Ну, вот так было.
1: Вот это початок. Вот это я понимаю. Ну, и, дарэчы, давайте с вами про працу. Крышечку, раз у нас уже ранец понеделка. А что тут робить? Дарэчы, последняя працовная ранец понеделка у Веры снесёли.
2: А я дадам еще. Сегодня нам кольки? 28 годов и один тыдень.
1: 28 и один тыдень. Ну, дорослая совсем. Ну, так, дарэчы, сябры, про працу. Знойдены сайт для тех, кто не умеет фокусоваться на працы. Уявите себе, вот можно...
2: Когда... Ну, есть такие люди? Ты погляди.
1: Не ведаю, кто они, а лишь, ну, когда сайты робятся такие, это означает, что и люди такие есть. Зараз можно включить камеру и заниматься справами под наглядом инших людей в режиме реального часу. Концепция гениальная. Вы бачите інших за працей, яны бачать за працей вас. Усе мотивуются і тримають стан потоку довжей, чим 2 хвилини поміж тік-токами. Ось так, сябри. Як бы цим би ти знаходишся у гэтым працовным покої. Ну, я не ведаю. Слухай, мне здається, гэта калі ти дзесьці на выдаленке так працуєш, махчыма, там тобі патрэбныя гэтыя людзі, якія таксама, можа, яны не працуюць, а робяць выгляд.
2: А, і да спрадвеку вядома, што каго-небудзь падгледзець альбо за кім-небудзь падслухаць, о, як актывуе цікавасць і ўвогуле інтарэс да жыцця. Ось калі б можна было падглядаць, я калісьці, ну, было такі у мяне час, я не працавала яшчэ на радыё, так хацелася мне ўбачыць, ну, чым яны там займаюцца, як гэта ўсё адбываецца, вось, і трымала так сваю ўвагу, а потым так датрымалася, што вось, прыйшла.
1: Сама працуеш зараз. Так, ну, у гэтым сэнсі, я памятаю, была такая прымаўка, першая частка, я ўжо не помню, а другая была... 8 працуе. Не, один працуе, а 8 глядзіць. Ось. Сябры.
2: Ну, не так, як у нас.
1: Ну, не так, не так. У нас все наадварот. Ну, что, 2 гадзінкі наперадзе у нас приемные раніцы в осень. Ось я гляжу. Калі праз вакно глядзець на гэта надворе, то вельмі, вельмі приемно. Сябры, дарэчы, мы в хуткім часе вернемся. Асабліва трэба все не паглядзець, что на дорогах сталіцы адбываецца, бо вельмі было тяжко, вельмі напружана. Кольки, это у балах агульных, мы вам обовязково будем расповедать. Ну, а зараз еще расповедаемся, кто сегодня пришел в эту студию.
2: А, сонечные такие люди. Василь Данилов для микрофона, его пламенного каля другого микрофона. А за гукорежиссерским пультом усё контролюя Светлана Антонова.
1: И именно это она робит наш музычный настрой этой раницы. Далее у нас Дороти Боунс.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, 8:02 година нашего понеделка. До нас долучилася. Дякую, что вы с нами. Эту раницу сустракаете. И приемно с вами отзначать, что... Початок недели с такими людьми у нас начинается. Это все так некой бодерстью с энсимацией заражается. Но у нашей працы это вельми добро. Потому что, сябры, ну, для кого не секрет. А может, для когось такую великую тайну мы зараз открым. Мы так само живые люди, и разный настрой у нас бывает до того момента, как включается микрофон. Так,
2: и мы потом переутвораемся. Не живые.
1: Так. Вось, тому дякую вам за этот настрой. И за компанию, и за поддержку, конечно. Ну и чем мы будем заниматься на протягу годины, как завсёду, на сороковые думочки. З'явится у нас пенадзён наших, назбирается дальше, думочки у нас з'явились, когда не помыляюсь, в телеграм-канале «Радио Столица», поглядите. Будут у нас часопусы, так само. Ну и литерально праз некалькі мгнення у нас для тех, кто за рулём информация, а пока что есть еще у нас цікавая новина, приемная информация для тех, кто любит живые выступления, потому что сябры Радио Столицы выступают генеральным информационным партнером у всех головных рок-концертов в этой осени. Например, 31 кастрычника город 5 ДС означает свое 25-годие, четверть стагодия чистого драйву, тому у 18.00 можно уже заходить в клуб 375 Place, а у 19.00 ровно начинается самое соправное рубилово, только хит за хитом. 14 листопада до нас едут легенды Санкт-Петербурга «Оригами», 20 годов альбому «И ангелы ошибаются». Сябры, коли вы колисти на кассетах слухали, я шути на дисках, эту працу так само у клубе 375 Place можно будет послухать их вживую. Ну а группа «Мегамозг» — это хлопцы, якія, ну, не так давно з'явились на сцене, а лишь их гучные заявы уже яны сколыхнули рускамоўный свет металу. Яны 21 листопада приезжают до нас в Минск, и я кажу, что яны вязуют до нас абсолютно новый гук и новую моц. Обовязково послухаем. Ну и финишуем листопад прыгожая и гучная суббота, 28 листопада. Легендарный российский металлгурт «Декарея» зладить незабывное шоу. Ну а потрымая гэты зубоскрышальный марафон белорусский коллектив «Saintless» у 18.00. Так само дверь отчиняют с клуба 375 Place, ну а взлет у 19.00. Ну а зараз, как и обещали, для тех, кто за рулем, информация.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну и, сябры, вядома, мы для Евы Пламены обираем персональный автомобиль. Покуль что это не здарылося, я ж думачки роковые ем, но я на...
2: Шейки
1: так,
2: роковые.
1: Так. И она крыстается громадским транспортом.
2: И ногами.
1: И ногами, так. Ну, вось час от часу. Ну, те ноги, те транспорт громадским.
2: Ну, я так чарадую.
1: Так.
2: Чаргую, чарадую.
1: Так. Сябры, ну и, до речи, не так давно у столицы з'явилась махчимость в громадском транспорте самому на кнопку натискать. Так, Ева открысталась. И...
2: А я ж под землей.
1: А, ну, слухай, коли ты выйдешь на белый свет, не только как в эфире столицы, истории свои рассказывать, махчима тебе так само затекавая эта информация. БКМ Холдинг активно пропрацовывает махчимость оснащения трамвайных вагонов системами беспилотности первого уровня. Вось, будущее с нами. Про это расповели на пресс-конференции. По водле слов гендиректора компании, полной отмовы от водителя не меркуется, але такая система повышает безопасность руху трамвая, продухиляя наезд на перешкоды и повеличивая Ось процес выпуску рухомого складу на лінію. А тепер на мінських трамваях нового покоління вже використовують електронного помощника водителя. На чарзі вагон здольний самостійно виконувати увесь цикл руху по маршруті. Кіровця буде присутнічати у кабіні, але не буде удільничати у процесі керування. У кончатковому варіанті трамвай повинен самостійно ось перемещатися, спиняться там, де необхідно чинять і зачинять двери. Ось так, сябри. Ну, цікаво, коли керовця такого розумного трамваю будзе ў кабіне, ну так, назіраць за ўсімі гэтымі працоўнымі момантамі. Ці будзе ён далучацца да гэтага сайта, пра які мы казалі, ось дзе людзі працуюць, так, і назіраюць, як гэта робяць іншыя.
2: Ну, мне здаецца, зрабіць беспілотнік, які будзе рухацца, так? Ну, беспілотнік.
1: Ну, так.
2: Як правільна гэта назваць? Ну, беспілотнік у двукосях, зразумела.
1: Ну, вядома.
2: Спецыяльна? Ну, што гэта, Вася, як правільна назваць? Трамвайны вагон? Я не ведаю. Трамвай.
1: Ну,
2: о,
1: так.
2: Весь простае слово. Так што, ўжо камерку туды не павесіце, каб іншыя людзі назіралі, упэўніваліся сапраўды, што ён сам едзе, і толькі чалавек сядзіць і назірае? Да без праблем.
1: Там без проблем. Так, сябры, ну что, мы с вами без проблем рухаемся далей. Добро, что нас покуль что не изменили беспилотники. Спадзяемся, у нашей справе это не отбудется еще долгий час. Тому мы хуткім часе вернемся, и роковые думачки, сябры, наша гульня будет починаться у эфира. Ну а покуль что шершень зарыцкая, давайте послухаем Age of 17.

0: Вот такие драматичные, серьезные были у Сахах роли. На хвилинку.
1: У этого музыканта?
0: Yes, yes. Да слухи. И просто хочу вам сказать, сябры, товарищи, слухи. Хочу так, я вам так. Сказать. Ну просто, ось Вася своей истории рассказывает, она совсем разная. А у меня история одна. Ось кохание до этого музыканта привело меня к Алисте на червоную 4. Ну, напевно, так я скажу. Ну, хто слухає нас регулярно, а ми загадували калісті у рокових думках гэтага виконавця з іншими композиціями, відомо. Так. Той ведає, якою почуццю я ось так би мовити, накеровую завсёди у бок, калі чую гэта імя.
1: Всё. Сябры, ось такі подказочки у нас на сьогодні не усе. Гэта про музыканта, што тычыцца музычнай композіцыі. Мы абавязкова гучаем, у хуткім часі мы вернемся, таму што у нас пенадзён наш назбіраецца, што там сьогодні. Ого, про кароткую прагулку.
0: Крэатыў.
1: Так, сябры.
0: Гэта про формулу 4К. Расскажу вам.
1: Послухаем обовязково, ну а зараз Guano Apes, так, послухаем с композицией Far in Your Eyes.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, давайте про музычную композицию. Зробим подказочки. Дарэчы, этот музыкант у нас довольно часто гучыць в эфиры. И он, его кажа, был одним из тех мужчин, кто привел ее сюда в эфир на хвалю радио столицы.
2: Ну, я его побачила калісьці. Ну, прыгожий человек.
1: Так.
2: И такие факты тут выкрываются, мы нават не ведали такого. Просто ты, калі на его глядишь, на знешность его, на тип его, ось, то пытанні ўзнікаюць. Пасля таго, як вось Вася агучвае такія рэчы.
1: Ну, я табе, хочаш, таксама гісторыю раскажу пра гэтага чалавека, потым мы даведаемся, хто гэта. У мяне таксама была гісторыя. Гэта было гадоў 7, а можа 8 таму. Я слухаў, калі я слухаў радыё «Сталіца», я вырашыў, таксама гульня была пра «Угадай, што гэта за выканаўца». Я ў яе сыграў. И выиграл. Дальше я догадался по подсказкам, что это за музыкант. Я не ведал, куда меня так само это приведет. Это все Йон. Так ось, про, давайте про композицию поговорим. Поговорим про музычное видео. Докладнее, оно на этом песне начинается с цитаты немецкого философа Фридриха Ницше об том, что соправдный мужчина шукает две речи – небеспеку и гульню. Коли вы памятаете это видео, коли вы, может, это вырос ведаете, ну и на вогу сдогадались, что это за выканавца, то, махчима, сдогадались, что гэта за песня. Вось у нашай студыі пакоі, так, сябры, мы больш вам падказак не будзем даваць, але ж адзін з правільных варыянтаў музычнай кампазіцыі назвы ён ужо сёння прагучаў. Дарэчы,
2: прагучаў. Вось такая гульня у нас.
1: Так, вы гэта ўжо пачулі. Мы спадзяёмся, вы здагадаліся, пра што мы тут кажам. Варыянты сваіх адказаў дасылайце ў наш тэлеграм-канал пад кружочкам з падказкай альбо на наш асабісты нумар.
2: 996-002 і код 33.
1: Зараз у нас спасіба, все в парядкі. Наші сябры будуць, наш беларускі гурт, які, дарэчы, да нас на дзень нараджэння праходзілі ў суботу. Гэту мы іх слухали уживую. Ну, а потом мы вернемся, сябры, в эфир и будем гулять у часопуса.

0: Шасопусы.
1: Что полечите сапраўдным, то и нумар. И выбирайте, а потом и нам пишите один альбо два. Это про новинные заголовки. И деговорка, як заусёды, я читаю, вы выбираете. И студия так само про моё дело, потому что покуль что еще никто не ведает. Давайте, поехали. Первый вариант заголовка. Злачынец вернулся на место к крадяжу. Ну, криминал, я же обещала. Mm-hmm. Каб навести там порядок.
2: Не вытрымал. Ну, и он таки, ну, зрабил злачинство, набрудил и это далее, ну, на во что?
1: А может, само ён... по себе бруд, само по себе злачинство.
2: А, слухай, может, ён на гэты следы злачинства таким чином хотел
1: так прибрать. Ну, вы ж памятаете, злачинцы заусёды вертаются.
2: Заусёды.
1: На гэтае месце. Так, альбо другі варыянт. Злачынец спыніў рабаванне крамы, каб абслужыць пакупніцу. Ну, так некие интеллигентные пошли вот эти злочинцы.
2: Ну так.
1: Деля покупницы, вот он вырешил так дейничать. Ну, давайте выбирать.
2: Ободва заголовочки цікавые, когда они соправды. Ну, один из их видовочных соправды. Я сегодня буду за другий вариант. Злочинец спынил рабование крамы, как обслужить покупницу. Может, она была подобна на его, ну, не ведаю, там, некую знакомую. Mm. Так,
1: Может, была знакомая.
2: Может, это была его первая наставница. Так, и он такие, ну, вядома. Почекайте, с рабованием почекайте, вот тут женщину треба обслужить. Я сегодня буду за другий вариант. Светлана, сегодня за первый вариант про злочинца, который вернулся на место крадяжу, каб навести там порядок.
1: Видите, ну, что могу сказать? Разделились. Вот так. Разделились. Две команды. Я хочу сказать, однозначно, в первом варианте есть правда. Конечно, они туда вертаются. Это ж психология их такая. А вот конкретная история, про которую мы зараз расскажем, это другая новина. У Аргентине это здарылося. Два мужчины, два злочинца пришли у краму, зачинили у ладальника крамы, у специальном покое, туалетный покой называется. И вы решили обчистить кассу, как в этот момент вошла покупница шановного возраста женщина. Так. И данина поваги этого мужчины, злочинца, ну, он вырешил, стану я за кассу, обслужил, чек выдал, потом забрали усе грошики, усіх проводили. Ты пайшли домов, а зараз их шукают. Бачите?
2: Ну, ось так. Сябры, справа раскрыта. Сегодня наш криминальный отдел. Пакуль что 100% раскрываемости этих злочинцев. Сябры, ну что? Еще у нас есть одна справа. Это наши роковые думачки. Вы, молодцы, сегодня так само сдогадались. Я думаю, было здесь складано. Ну, коли про выканавцу еще... Можно здогадаться, не глядишь на такие невидовочные подказочки. Не шмат было про музычную композицию, а лишь достатково было огучено и в эфире, и в телеграм-канале «Радио Столица», как бы вы здогадались, что зараз мы послухаем Лени Кравец, «The Chamber», музычную композицию. На этом мы в понеделок с вами развитываемся, сябры. В осеньских вероснёвских понеделка уже у нас с вами не будет, будут только кастрычницкие, так? А лишь мы еще у вероснёвских не вернемся. Завтра у раницу у нас так само будут 2 годины. Ну, а покуль.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працоўны тыдзень прэзідэнта пачынаецца з кадраў. Тэлеграм-канал «Пол першага» анансуе цікавыя нечаканыя перастаноўкі. У пераліку 29 чалавек, 18 з асабістай прысутнасцю. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Праверка боевой готовности по доручению президента протягивается у воинской части 120-й особной гвардейской механизованной бригады. Войскоўцам треба будет выконать увесь комплекс мероприемства приведения у боевую готовность. У наступным за ими будут проведены контрольные занятки по огневой, тактичной и физичной подрыхтовцы. Каля 26 тысяч вакансий пропонуют суискальникам на республиканском кермаше вакансий для пожилых инвалидов. У Минпраца звернули увагу на то, что больше за 60% инвалидов, которые имеют потребные рекомендации, працуют. А кроме того, протягивая працавать и каждый четвертый пенсионер. Кермаши будут проводиться до конца тыдня. Чарга транспорту на уезд у Польшу за выходные повеличилася у 3 разы. Об этом поведомили у Державном пограничном комитете. Сумежный бок пропустил на территорию Евросоюза только четверть нормы. На сегодня перед польскими пунктами пропуску фиксуется 455 грузовиков и 500 легковых автомобилей.

0: 13 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и переважно без опадков. Температура по ветру 14-22. У областных центрах у день чекается. У Витебску 16-18, у Могилеве 17-19, у Гомеле и Гродни 18-20, у Бресте 20-22, у столицы до плюс 18 без остатных опадков.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Законодаўчыя органы Беларусі штодня працуюць над важнымі нарматыўна-прававымі актамі, якія пасля афіцыйнага апублікавання на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале уступаюць у законную сілу. І сёння даведаемся, што важнага з'явілася на гэтым рэсурсе ў верасні. Пачнём з указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якім прадугледжана стварэнне акадэміі інтэлектуальных тэхналогій, расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
2: Данным указом утверждено положение о правилах приема лиц в это учреждение и особенностях организации образовательного процесса в нем. Академия будет осуществлять подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, а также по другим перспективным направлениям, соответствующим потребностям экономики. Данное учреждение также выступает как базовая организация для разработки и применения экспериментальных образовательных программ по новым направлениям с их дальнейшим внедрением в иные учреждения высшего образования. В структуру Академии войдут высшие школы, конструкторское бюро, центры, лаборатории и иные структурные подразделения. И согласно положению прием в нее для получения высшего научно-ориентированного образования будет проводиться на конкурсной основе. Для приема предусмотрен порядок отбора в два этапа. Итоговая аттестация будет проходить в форме сдачи госэкзамена по специальности, а также защиты стартапа. Этап проекта, научно-исследовательской работы, практика ориентированного дипломного проекта и выполненных индивидуально или группой студентов. Академия должна начать образовательный процесс 1 сентября 2027 года.
1: Так само на национальном правовом портале опубликованы указ президента Беларуси об фондах и доброчинной деятельности у сферы оховы здоровья.
2: Новый указ главы государства, который появился на национальном правовом интернет-портале, устанавливает... Первое – это круг лиц, которые могут участвовать в организации и финансировании благотворительной деятельности в нашей стране. Определен порядок сбора денежных средств на оказание помощи и их целевого расходования, а также распоряжение средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита, либо остались невостребованными. Определен механизм контроля за движением и целевым использованием собираемых денежных средств. Также данным документом утверждено положение о создании деятельности и ликвидации фондов. Почему мы останавливаемся на данном документе, несмотря на его название? Он касается не только благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. В том числе, в соответствии с данным указом, есть требование произвести перерегистрацию всех благотворительных фондов, созданных в нашей стране.
1: Наступный документ тычится изменения парадку у частцы вертания страт, связанных с утриманием интерната у державного жильевого фонду.
2: Принято соответствующее постановление Совета министров, которое вносит изменения в положение об общежитиях. Так вот, согласно новому положению, общежития предназначаются для проживания граждан на период их работы, службы в государственном органе, либо его территориальном органе, на период их учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, либо на период спортивной подготовки. Данным документом также уточнено, что возмещение убытков, связанных с содержанием общежитий, в которых проживают, например, работники бюджетных организаций, включенные в утверждаемый исполкомом перечень профессий, либо заселенные до 1 октября 2026 года. В этих случаях убытки возмещаются за счет местных бюджетов и средств нанимателей этих организаций. Работники, не включенные в данные перечни исполкомов и заселенные уже после 1 октября, убытки будут возмещаться только за счет средств нанимателей этих работников. При этом возмещение нанимателями осуществляется исключительно при их добровольном волеизъявлении. Для граждан, которые являются инвалидами, ветеранами, проживающими с несовершеннолетними детьми, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, возмещение убытков за содержание общежития будет происходить за счет местных бюджетов. Для работников иных организаций, по ходатайству их нанимателей, за счет средств организации при, опять-таки, добровольном волеизъявлении. Ну и возмещению подлежат часть фактически понесенных расходов на санитарное содержание вспомогательных помещений, на электроэнергию для их освещения, оплату труда работников общежитий, содержание систем охраны, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, поддержание земельных участков и так далее.
1: И опошний документ – это постанова белорусского урада об визовых правилах Республики Беларусь.
2: Данным документом устанавливаются виды виз Республики Беларусь, порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Итак, органами выдачи визных виз являются наши загранучреждения, Главное консульское управление Министерства иностранных дел нашей страны, а также территориальные органы пограничной службы. Решение о выдаче либо отказе в выдаче визной визы является окончательным. Согласно документу, предшествующий отказ в выдаче визной визы не влечет за собой автоматического отказа в удовлетворении новой визовой заявки. Какие типы визных виз у нас предусмотрены? Это транзитная, краткосрочная и долгосрочная. В свою очередь, в зависимости от цели поездки, предусмотрены следующие категории визных виз. Это дипломатическая, служебная, деловая поездка, участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях, стажировках, реализация гуманитарных программ, поддержание религиозных связей, журналистская деятельность, частные дела, учеба, работа, туризм и постоянное проживание. Въездные визы подразделяются на однократные, двукратные и многократные.
1: Подробязнее с названными и иншими документами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале «Право.BY».
0: Правовое поле. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. В студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Кадровый день сегодня у президента, как поведомляет телеграм-канал «Пол Першага», у Палац Незалежности запрошены 18 человек. Одно из первых назначений – наместник керовника администрации президента. Им стал Павел Муравейко. Изменения закранули и иншие ведомства. Так, новым министром антимонопольного регулирования и гандлю призначен Александр Яковчик, старшиной Держкомитета по стандартизации Дмитрий Баско, уполноваженным по справах религии и национальности призначены Олег Дьяченко, начальником Генерального штаба Узброенных сил, першим наместником министра обороны Владимир Белый. Цукровые бураки в Беларуси убрали с третьей частки площа, уведомили в Министерстве сельской господарки и харчования. Усяго накопали 1 855 000 тонн корнеплода средней урожайностью 456 центнеров с гектаром. Лидирует Минская и Гродинская в области. Новые правила по ахове працы при проведении культурно-видовищных мероприемств затверджены в Беларуси. Особные потребования установлены для реквизиту и бутафоры. Никаких острых выступов, неисправных або неустойливых предметов, здольных травмировать артистов и других работников. Безпека номеров с полетами и труками повинна быть продумана загодя. Футболисты молодежной сборной Беларуси У-21 завершают выступление у отборочном турниру чемпионату Европы. Сегодня у заключном поединку беларусы сустренутся у Вайли с датскими одноклубниками. Початок о полове на 8 вечера. В Минску зараз 14 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и переважно без опадков. Температура поветра 14-22. У областных центрах удень чакается. У Витебску 16-18, у Могилеву 18-19, у Гомеле и Гродне 18-20, у Бресте 20-22, у столицы до +18 без остатных опадков.

0: Пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, будем починать знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Яны присвечены дню разглядывания дробезей, и мы с вами вельми так шильненько, вельми пильненько будем разглядать, что ж такого цудовного, дивного, незвычайного здаралося у рок-музыцы, что привело до популяризации этого жанру. Что ж такого дробненького, такого незначного на первый погляд было в житті и творчості рок-выканавцев, что так само допомогло им досягнуть вышинь неимоверных у той справе, якой яны займаются. Таким чином, пятерка топ-рок-фактов у нас выглядает сегодня так. Перший – британское нашествие у рок-музыцы. Другий рок-факт – зараджение хард-рока. Третий – Боб Дилан и новая эпоха рока. Четвертый рок-факт – шматслоевое мастатство Пинк Флойд. И пятый будет про жанровый эксперимент гурта Металлика. Будем обирать самый интересный факт про малозначные факты у истории рока, але які оказали великий уплыв на эту музыку. Долучайтесь, голосование начинается у телеграм-канале «Радио Столица». Ну, а я, як завсёды, одразу починаю вас знакомить с историями. У початку эпохи рок-н-ролла менавіта британские гурты показали, что рок-музыканты могут сами писать глубокие тексты и хиты, сбирать велизарные стадионы и задавать тренды у сусветной культуры. Так званое британское уварванне – это такой феномен середины 60-х годов, когда британские рок- и поп-гурты завоевали великую популярность у США и по всем свете, перевернули музычную индустрию. Головными лидерами руху стали Beatles, Rolling Stones, Kings, The Who, The Animals и The Yardbirds. У красавіку 1964 года первые 5 мест в американском хит-параде Billboard Hot 100 займали выключно песни Beatles. Далее этот феномен начал сгасать, а ему на смену пришел складанный психоделичный рок.

0: Реклама на радио столице.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю

0: Забота от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, еще одну историю мы пильненько зараз с вами разглядим. Урок музыцы – это жанровый эксперимент гурта «Металлика». До речи, этот коллектив не один, який сыграл симфоничным оркестром, а левось миновитый их эксперимент, який отбылся в 1999 году, отримал глобальный резонанс. Идея объединять мод трэш-метала и пригожость симфоничных мелодий народилась у нетрах гурта, не в нетрах этого гурта. Автором стал ведомый американский композитор и аранжировщик Майкл Кеймен, який до того працавал с Пинк Флойд, Эриком Клэптоном и Дэвидом Боуи. Ну и неузабаве после того, как Кеймен допомог аранжировать струнные для металликовского суперхита No SNL The Matters, и он пропоновал гурту и больше масштабное супрацовництво. Спочатку музыканты, конечно, поставились до этой идеи с ладной долей гумору и скепсису, а левось поздней отважились на такий рызыковный крок. И гэты концерт гістарычны пад назвай Symphony and Metallica адбыўся ў Каліфорніі. Поспех праекта натхніў мноства паслядоўнікаў і спарадзіў па ўсім свеце цэлую хвалю аналагічных сімфа-рок-шоу. І ён даказаў, што сапраўдная музыка не ведае жанравых абмежаванняў. Сябры, ну вось, усе 5 гісторый вы цяпер ведаеце. Галасаванне яшчэ ў нашым Telegram-канале працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра малазначныя факты ў гісторыі рока, але якія аказалі вялікі ўплыў на гэтую музыку.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё «Сталіца».
1: Ефрасіня Бондарова, савецкі і беларускі кінакрытык, кіназнаўца, педагог, прафесар, хто вучыўся на факультэце журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, дакладна ведаюць і памятаюць гэта імя. А паехалі ў Лёзненскі раён, на радзіму, Ефрасіні Леанідаўны. З вамі Аляна Тавыдава, прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Аўтар звыш 300 праблемных артыкулаў, аглядаў, нарысаў, творчых партрэтаў, рэцэнзій, дыялогаў, 16 кніг, манаграфій, брашур, 9 вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў. Ефрасіня Бондарова ў свой час супрацоўнічала з газетамі, была карэспандэнтам навін на беларускім радыё, а калі абараніла кандыдацкую дысертацыю, стала чытаць лекцыі ў БДУ. Расказвае навуковы супрацоўнік Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея Святлана Салат.
2: Она читала лекции по истории белорусского кино, курсы различные проводила. В 1980 году ей было присвоено звание профессора. Была членом редколлегии факультета журналистики. Награждена почетной грамотой Верховного Совета БССР. Награждена различными медалями.
1: Про все это больше подробязно и еще что интересное и важное житие знакомитой землячки расскажут у Лёзненском военно-историчном музее. Еще покажут яе особистые речи.
2: В экспозиции нашего музея хранится ручка Ефросинии Леонидовны, а также много приезжает, конечно же, у нас и корреспондентов, и журналистов, которые, заходя в экспозицию «Зал знаменитых людей», всегда говорят, что «О, это Ефросиния Леонидовна, она у нас что-то вела или преподавала», те, которые учились в Белорусском государственном университете. И именно от вот этих людей мы узнали, что она очень любила сушки, и всегда угощала своих студентов, каких-то знакомых, каких-то друзей.
1: И вот эти сушки – вельми теплый, смачный вспомин студентов об Ефросине Леонидовне. И сушки – одна из ассоциаций, что возникают про этого выдатного человека и выкладчика.
2: Вот когда проходила у нас выставка к столетию белорусского кино, то мы выставляли ее фотографии, личные вещи, и у нас непременно в чашечке лежали сушки, которых мы также угощали и рассказывали вот об этом.
1: Так что приезжайте на Лёзненскую землю слухать истории про сушки Ефросинии Бондаровой и не только. Про яе спагадлівасць, смелость, про мою спину, якая не агнулася ни перед кем, об добрыні и уменні бачить будущих профессионалов у своих студентах. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.
3: Не застелена постель, утра не будет нас совсем на экватор.

0: Актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Прывітанне, дарагія сябры, чарговы панядзелак, гэта значыць, што мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Па традыцыі наш спікер, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добры дзень.
1: А сябры, сёння пагаворым пра гуму, не абавязкова пра зімовую, а ўвогуле аб тым, наколькі вось менавіта стан вашых пакрышак, вашы шыны, вашы колы уплываюць на бяспеку вашых паездак, а уплываюць яны вельмі сур'ёзна.
2: Да, ну то вы как специалист правильно заметили в этой области, да, что состояние покрышек и шин, оно непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, на управление транспортным средством, на возможность вовремя остановиться, на возможность не попасть в какой-то неуправляемый занос. И водителю всегда об этом нужно помнить и, наверное, контролировать состояние. Это и то, чтобы на одной оси не было разного рисунка шины установлено, и высоту этого протектора также, чтобы она не превышала допустимые нормы. Ну и, соответственно, уже, коль мы видим наступление близко и зимы, и видим, что температурный режим так иногда снижается достаточно серьезно по отношению к летнему, настоятельно рекомендуем уже не дожидаться той же зимы, а потихоньку задумываться о переобувке своей машины на зимние шины. При этом, опять же, обращу внимание на то, чтобы рисунок протектора на одной оси был одинаково. Обращу внимание на то, что помимо того, что зимняя, должна она еще иметь и остаточную высоту протектора не менее 4 мм. И, наверное, на состояние, чтобы не было никаких-то боковых порезов, булок, которые могут в неподходящий момент просто на дороге лопнуть и, соответственно, опять же привести к заносу автомобиля, его уходу с курса в кювет, опрокидыванию, и, наверное, те последствия, которые могут наступить, они совсем будут несоизмеримы с той ценой покупки новых покрышек. Поэтому настоятельно рекомендуем обращать на это внимание, контролировать всегда, ни в коем случае не упрощать. Ну и также подготовку своих автомобилей ведем и дальше, контролируем дальше. Это и наличие стеклоомывающей жидкости, которая относится к разряду незамерзаемых в бачке, которая будет эффективно работать и при низких температурах. Это и держим с учетом того, что погодные условия сопряжены с загрязнением автомобиля в чистом состоянии, чтобы были видны и указатели поворота, фары надлежащим образом светили, задние стоп-сигналы были видны. Вот лобовое стекло, зеркала, все, что нам помогает ориентироваться и помогает ориентироваться другим по нашему транспортному средству о происходящей дорожной обстановке.
1: Треба заменять 4 кола, каб все было ровненько только, комплект.
2: Ну, нужно менять так, чтобы соответствовало все техническим требованиям, предъявляемым к шинам. Мы еще раз остановимся. Это на одной оси с одним рисунком протектора, ну и высота не менее 4 мм для зимних шин. Поэтому обращаю внимание, что можно производить и плановую замену, но все должно соответствовать.
1: Часто здарается, что набывают шины, которые были во ужитку, и периодично все-таки передние шины ставить назад, а наперед новые.
2: Да, ну то я скажу так, что в принципе ротация колес по автомобилю из стороны в сторону, она не является запрещенной. И использование тех же шин бывших употреблений также не запрещено. Главное, чтобы они соответствовали тем предъявляемым требованиям, согласно правилам дорожного движения, соответствовали безопасности. Но и вы правильный момент все равно отметили, что это то, на чем нельзя экономить. Потому что шины, которые, пускай даже БУ, если они имеют свой определенный возраст, эластичность той же каучика резины, она, конечно же, меняется не в лучшую сторону, становятся они жестче, и, соответственно, на дороге ведут себя совсем по-другому, и порой это непредсказуемо. Поэтому толк от той резины, которая имеет даже достаточный высоту рисунка протектора, но которая является очень жесткой, ну, наверное, большого не будет. И также это будет приводить и к заносам, и к скольжению, и, как следствие, дорожно-транспортному происшествию.
1: Довольно долго была популярная такая, гума усесезонка.
2: Да, долгое время была использовалась такая резина, как All Season, подразумевающая под собой эксплуатацию и зимой, и летом.
1: Универсальная, одним колером. Да.
2: Но некоторые водители шутили так, где увидели такие туфли, либо обувь, которые летом не жарко и зимой не холодно. Также и с резиной. И, соответственно, в настоящее время допускается зимой зимнюю, летом летнюю. И на это надо обращать внимание, в том числе и на маркировку, которая имеется на той же резине. Должны быть три снежные вершины, на которых изображена снежинка, либо надпись M плюс S в различных комбинациях, которые позволяют устанавливать их зимой.
1: Что-нибудь пожадаем, те некие аппараты дадим. Мы все ж таки, саправды, вересень, кастричник, листопад. На дворе можно нападкать так нечаканно, как кажут, у раптом, у снежни пошел снег. Те еще что-нибудь. Вот до чего ты рыхтоваться?
2: Да, ну, это вы правильно говорите. Всегда снег для нашего водителя, он является какой-то неожиданностью. Вроде все знали, но не ожидали, да. Поэтому я порекомендую всем водителям и пожелаю при выезде на дорогу всегда учитывать метеорологические условия, выбирать скорость движения соответствующую тем условиям, ну и ни в коем случае не пренебрегать правилами дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность всех окружающих.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич, я Ждану Таня Телевская. Развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Час без спики. Радио столица. Музыка твоей души.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Заканадаўчыя органы Беларусі штодня працуюць над важнымі нарматыўна-прававымі актамі, якія пасля афіцыйнага апублікавання на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале уступаюць у законную сілу. І сёння даведаемся, што важнага з'явілася на гэтым рэсурсе ў верасні. Пачнём з указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якім прадугледжана стварэнне акадэміі інтэлектуальных тэхналогій, расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
2: Данным указом утверждено положение о правилах приема лиц в это учреждение и особенностях организации образовательного процесса в нем. Академия будет осуществлять подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, а также по другим перспективным направлениям, соответствующим потребностям экономики. Данное учреждение также выступает как базовая организация для разработки и применения экспериментальных образовательных программ по новым направлениям с их дальнейшим внедрением в иные учреждения высшего образования. В структуру Академии войдут высшие школы, конструкторское бюро, центры, лаборатории и иные структурные подразделения. И согласно положению прием в нее для получения высшего научно-ориентированного образования будет проводиться на конкурсной основе. Для приема предусмотрен порядок отбора в два этапа. Итоговая аттестация будет проходить в форме сдачи госэкзамена по специальности, а также защиты стартап проекта, научно-исследовательской работы, практико-ориентированного дипломного проекта и выполненных индивидуально или группой студентов. Академия должна начать образовательный процесс 1 сентября 2027 года.
1: Так само на национальном правовом портале опубликован указ президента Беларуси об фондах и доброчинной деятельности у сферы оховы здоровья.
2: Новый указ главы государства, который появился на национальном правовом интернет-портале, устанавливает: первое – это круг лиц, которые могут участвовать в организации и финансировании благотворительной деятельности в нашей стране. Определен порядок сбора денежных средств на оказание помощи и их целевого расходования, а также распоряжение средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита, либо остались невостребованными. Определен механизм контроля за движением и целевым использованием собираемых денежных средств. Также данным документом утверждено положение о создании деятельности и ликвидации фондов. Почему мы останавливаемся на данном документе, несмотря на его название? Он касается не только благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. В том числе, в соответствии с данным указом, есть требование произвести перерегистрацию всех благотворительных фондов, созданных в нашей стране.
1: Наступный документ тычется изменения парадку у частцы вертания страт, связанных с утриманием интерната у Державного жильевого фонду.
2: Принято соответствующее постановление Совета министров, которое вносит изменения в положение об общежитиях. Так вот, согласно новому положению, общежития предназначаются для проживания граждан на период их работы, службы в государственном органе, либо его территориальном органе, на период их учебы, прохождения подготовки в клинической ординатуре, либо на период спортивной подготовки. Данным документом также уточнено, что возмещение убытков, связанных с содержанием общежитий, в которых проживают, например, работники бюджетных организаций, включенные в утверждаемый исполкомом перечень профессий, либо заселенные до 1 октября 2026 года. В этих случаях убытки возмещаются за счет местных бюджетов и средств нанимателей этих организаций. Работники, не включенные в данные перечни исполкомов и заселенные уже после 1 октября, убытки будут возмещаться только за счет средств нанимателей этих работников. При этом возмещение нанимателями осуществляется исключительно при их добровольном волеизъявлении. Для граждан, которые являются инвалидами, ветеранами, проживающими с несовершеннолетними детьми, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, возмещение убытков за содержание общежития будет происходить за счет местных бюджетов. Для работников иных организаций, по ходатайству их нанимателей, за счет средств организации при, опять-таки, добровольном волеизъявлении. Ну и возмещению подлежат часть фактически понесенных расходов на санитарное содержание вспомогательных помещений, на электроэнергию для их освещения, оплату труда работников общежитий, содержание систем охраны, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, поддержание земельных участков и так далее.
1: И опошний документ – это постанова Белорусского урада об визовых правилах Республики Беларусь.
2: Данным документом устанавливаются виды виз Республики Беларусь, порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Итак, органами выдачи визных виз являются наши загранучреждения, Главное консульское управление Министерства иностранных дел нашей страны, а также территориальные органы пограничной службы. Решение о выдаче либо отказе в выдаче въездной визы является окончательным. Согласно документу, предшествующий отказ выдачи въездной визы не влечет за собой автоматического отказа в удовлетворении новой визовой заявки. Какие типы въездных виз у нас предусмотрены? Это транзитная, краткосрочная и долгосрочная. В свою очередь, в зависимости от цели поездки, предусмотрены следующие категории въездных виз. Это дипломатическая, служебная, деловая поездка, участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях, стажировках, реализация гуманитарных программ, поддержание религиозных связей, журналистская деятельность, частные дела, учеба, работа, туризм и постоянное проживание. Въездные визы подразделяются на однократные, двукратные и многократные.
1: Подробязнее с названными и иншими документами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале «Право.BY».
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, радио столица. Сегодня у нас день лазневого веника отзначается. Напишите, сябры, який веник ваш любимый, бярозовый, дубовый, ти нечто экзотичное. Я, например, поважаю бярозовый. Он мягкий, але калі треба, може и дать, як треба. У им есть и эфирные алеи, и дубильные речевы, и нават витамин С. Ён як добрый сябра, спачатку дапаможа, потым яшчэ і пахваліць. Дарэчы, ведаеце, што бярозавы венік унікальны тым, што нават забівае мікробы ў паветры. Яго фітанцыды знішчаюць усё шкоднае. Таму ў старыя часы, калі ў хаце нехта хварэў, туды прыносілі бярозавыя галінкі, і чалавек часта выздараўліваў. Вось такая народная медыцына. Без таблетак, без чэргаў, без паліклінікі. А яшчэ ёсць, канешне, дубовы. Веник, он тяжкий, шчыльный, и можно добро помассировать спину, что потом будешь памятать это целый тыдень. Але дуб, кажуть, для тых, кто уже с опытом. Для початковцев лепш бярозовый, каб не сбег с парылки праз 5 секунд. Напишите, який веник ваш, як вы агулам ставитеся до лазни, пишите у драйв-чат, заходьте у телеграму, пошку увядите на русской мове радио столица, долучайтесь до суполки, кидайте комментарии, усе их я без выключения огучу у другой эфирной године. Рухаемся, сябры.

0: Реклама на радио столица.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:34 хвилины, радио столица, сябры, день лазневого веника у нас. Ну и, конечно, на дворе завтра амаль як у лазни, особливо, коли уличить, что это конец вересня. У Минску чекается 16-18, сонейка за блоками, идеально, как после працы. Пайсти куды, конечно, у лазню. Брест 19-21, ясно. Солнце, як гарачий пар, яркое и бадёрое. У Гродня 18-20, пераменная воблачность. Ветер, як веник, легкий, але отчувальный. У Витебску чекается 15-17, воблачно. Воблачность, як пара, невеличкая, але она есть. У Гомелі 17-19, тут ясно и сонечно. Ясное небо, як чистое. Парная, готовая до вашего прихода. Могилёв 16-18, без опадков, на дворе, як добрый веник, без сюрпризов. Это сюрпризы приемные, коли такая осень теплая, будем заставаться разом у этой осени. Ну и, конечно, у нашем эфире рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: вечер на радио «Столица».
1: Долетел нам еще один комментарий у наш столичный драйв-чат. Слухач с никнеймом Алексей Рал дослал такие комменты. Лазня – это чудовное место. Все дитинство был там каждый тыдень. Зараз меньше хожу, але с великим задовольнением. Сябры, раю усим все у своим житті робите с великим задовольнением. Ну а наш сегодняшний эфир подошел до конца. Як добрый вечер у лазни. С почуттем, что ты зробил нечто корыстное. Бо день лазневага веніка – это не просто свято для тих, у кого есть парильня. Это напомин часам самые простые речи робить нас счастливыми. Например, берозовая галинка, горячая пара, холодная вода после. И, конечно, человек побач, який так само это отчувает. Коли у вас есть махчимость, сходите в лазню, возьмите веник и не бойтесь, что будет болеть, потом будет легко. И вы убачите, життё – это не про то, как позбегать болю. И оно про то, как после боли отчувать себе живым. Обнимаю вас, покуль.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Якую злочинную сетку выявили в Беларуси и як махляры крестаются перейдем подрыхтовки до отопляльного сезона? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Сетку помогатых аферистов выявили в Беларуси. Правоохранники затримали 5 утягнутых у супрацьправную деятельность. Сирот их трое неполнолетних. Комментарий представника Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией Владимира Грагляда.
2: Установлено, фигуранты оказывали пособничество украинским колл-центрам, занимаясь мошенничеством, а также хищением денежных средств путем модификации компьютерной информации. Задержанные создавали и администрировали телеграм-сообщество, участники которых, так называемые дропы, предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи. В дальнейшем мобильные номера передавались в Украину для регистрации на них аккаунтов в мессенджерах, мошеннических звонков, а также фишинговых рассылок. Всего передано более 2500 абонентских номеров. Выявлены 38 лиц, причастных и осведомленных о данной преступной схеме. По местам их жительства проведены обыски. Главным управлением цифрового развития предварительного следствия возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. МВД напоминает, уголовная ответственность по указанной статье наступает с 14 лет. Уважаемые родители, будьте бдительны, интересуйтесь жизнью своих детей, обращайте пристальное внимание на их поведение, увлечения и появляющиеся доходы. Не позволяйте вовлечь ваших детей в преступную деятельность.
1: У Петркове сміття воз здавав назад и наехал на пешехода. Здарення отбылося на другим заволку Возинским. Мужчина помер на месте здарення. У той же день у Рыч на транспорте потерпела жанчына. Паводле папярэдняй інфармацыі, водитель рейцавага аўтобуса проявіў неуважлівасць при закрыцці дзвярэй, у выніку чаго зашчаміў нагу 80-гадовы пасажыркі. Жанчыну шпіталізавалі. П'янага бяспраўніка на вазе затрымалі са стральбой на Віцебшчыне. Водитель і яго брат пад градусам вырашылі зладзіць начныя гонкі і праігнаравалі просьбу інспектараў спыніцца. Кіроўца не раз судзімы, а правоў пазбавіўся з той жа прычыны. Язда ў нецвярозым стане. На фігуранта аформлена 10 протоколов, штраф 9000 рублей и еще 5 годов без правов. Сезонная схема крадежов аккаунтов. Спочатку аферисты телефонуют с поведомлением о попереднем запуску отопления и промоутся труб. Каб все прошло без аварии, пропонуют уступить в специальный чат жихару и зарегистрировать заявку. Далее посылка на чат и просьба дослать код подтверждения за СМС. После этого доступ до вашего аккаунта оказывается в руках зломысников. Правоохранники звертают увагу. Отопление включать без чата и кодов за СМС.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Прывітанне, дарагія сябры, чарговы панядзелак, гэта значыць, што мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Па традыцыі наш спікер, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добры дзень.
1: А сябры, сёння пагаворым пра гуму, не абавязкова пра зімовую, а ўвогуле аб тым, наколькі вось менавіта стан вашых пакрышак, вашы шыны, вашы колы ўплываюць на бяспеку вашых паездак, а ўплываюць яны вельмі сур'ёзна.
2: Да, ну то вы как специалист правильно заметили в этой области, да, что состояние покрышек и шин, оно непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, на управление транспортным средством, на возможность вовремя остановиться, на возможность не попасть в какой-то неуправляемый занос. И водителю всегда об этом нужно помнить и, наверное, контролировать состояние. Это и то, чтобы на одной оси не было разного рисунка шины установлено, и высоту этого протектора также, чтобы она не превышала допустимые нормы. Ну и, соответственно, уже, коль мы видим наступление близко и зимы, и видим, что температурный режим так иногда снижается достаточно серьезно по отношению к летнему, настоятельно рекомендуем уже не дожидаться той же зимы, а потихоньку задумываться о переобувке своей машины на зимние шины. При этом, опять же, обращу внимание на то, чтобы рисунок протектора на одной оси был одинаково. Обращу внимание на то, что помимо того, что зимняя, должна она еще иметь и остаточную высоту протектора не менее 4 мм. И, наверное, на состояние, чтобы не было никаких-то боковых порезов, булок, которые могут в неподходящий момент просто на дороге лопнуть и, соответственно, опять же привести к заносу автомобиля, его уходу с курса в кювет, опрокидыванию. И, наверное, те последствия, которые могут наступить, они совсем не будут несоизмеримы с той ценой покупки новых покрышек. Поэтому настоятельно рекомендуем обращать на это внимание, контролировать всегда, ни в коем случае не упрощать. Ну и также подготовку своих автомобилей ведем и дальше, контролируем дальше. Это и наличие стеклоомывающей жидкости, которая относится к разряду незамерзаемых в бачке, которая будет эффективно работать и при низких температурах. Это и держим с учетом того, что погодные условия сопряжены с загрязнением автомобиля в чистом состоянии, чтобы были видны и указатели поворота, фары надлежащим образом светили, задние стоп-сигналы были видны. Вот лобовое стекло, зеркала, все, что нам помогает ориентироваться и помогает ориентироваться другим по нашему транспортному средству о происходящей дорожной обстановке.
1: Треба заменять 4 кола, каб усё было ровненько долько, комплект.
2: Ну, нужно менять так, чтобы соответствовало все техническим требованиям, предъявляемым к шинам. Мы еще раз остановимся. Это на одной оси с одним рисунком протектора, ну и высота не менее 4 мм для зимних шин. Поэтому обращаю внимание, что можно производить и плановую замену, но все должно соответствовать.
1: Часто здарается, что набываются шины, которые были во ужитку, и периодично все-таки передние шины ставить назад, а наперед новые.
2: Да, я скажу так, что в принципе ротация колес по автомобилю из стороны в сторону, она не является запрещенной. И использование тех же шин бывших употреблений также не запрещено. Главное, чтобы они соответствовали тем предъявляемым требованиям, согласно правилам дорожного движения, соответствовали безопасности. Но и вы правильный момент все равно отметили, что это то, на чем нельзя экономить. Потому что шины, которые, пускай даже БУ, если они имеют свой определенный возраст, эластичность той же каучика резины, она, конечно же, меняется не в лучшую сторону, становятся они жестче и, соответственно, на дороге ведут себя совсем по-другому, и порой это непредсказуемо. Поэтому толком от той резины, которая имеет даже достаточный высоту рисунка протектора, но которая является очень жесткой, наверное, большого не будет. И также это будет приводить и к заносам, и к скольжению, и как следствие дорожно-транспортного происшествия.
1: Довольно долго была популярная такая гума усесезонка.
2: Да, долгое время была использовалась такая резина, как All Season, подразумевающая под собой эксплуатацию и зимой, и летом.
1: Универсальная, универсальная, одним,
2: да,
1: колером.
2: Но некоторые водители шутили так, где увидели такие туфли, либо обувь, которые летом не жарко и зимой не холодно. Также и с резиной. И, соответственно, в настоящее время допускается зимой зимнюю, летом летнюю. И на это надо обращать внимание, в том числе и на маркировку, которая имеется на той же резине. Должны быть три снежные вершины, на которых изображена снежинка, либо надпись M плюс S в различных комбинациях, которые позволяют устанавливать их зимой.
1: Что-нибудь пожадаем, те некие аппараты дадим. Мы все ж таки, саправды, вересень, кастричник, листопад. На дворе можно нападкать так нечакано, как кажут, у раптом, у снежни пошел снег. Те еще что-нибудь. Вот до чего ты брыхтоваться?
2: Да, ну, это вы правильно говорите. Всегда снег для нашего водителя, он является какой-то неожиданностью. Вроде все знали, но не ожидали. Да, поэтому я порекомендую всем водителям и пожелаю при выезде на дорогу всегда учитывать метеорологические условия, выбирать скорость движения, соответствующую тем условиям, ну и ни в коем случае не пренебрегать правилам дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность всех окружающих.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Держутоинспекции Минска Сергей Бабич, я Ждану Таня Телевская, развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Сейчас без спики.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушає сказать серьезно, это рок-факт на радио «Столица».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль, что все.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американский прогрессив рок-гурт Nothing More с Техаса прошел праз годы тяжкого андеграунду, покуль не знайшов уникальный голос, дякуючи смелому рашенню. Первые 6 годов існавання коллективу теперішній лидер и вокалист Джонні Хокінс наогул не спевал. И он был незменным барабанщиком гурта, который грал на ударных 7 класса школы. Однако после годов неудач с пошуком полновартостного вокалиста и особистых кризисов, он после чергового тяжкого концерта у Мехико заявил остатним удельникам: «Хопить, я сам буду спевать». Хоть спочатку ему было неверогодно тяжко стоять на переде сцены без звыклой установки щита, гэты поворотный крок цалком изменил гучанне гурта и принес им сусветную вядомость и номинации на Грэмми. Слухаем их могутный и выбуховый трек «Nothing More, This is the Time».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Так, принято, что типовые слухачи в массе своей поделяются на две группы. Первые выбирают самый поспеховый альбом, зовут его вершиней творчества и своим самым любимым записом. Другие строят себе нонконформистов, тому тактика у них ледь по складанию. Они выбирают наступное после самого поспехового альбома у якости своего фаворита. Им уже нема никакой справы до новокольных, и яны цалком раскрыли свою гениальность. Иншим не зразуметь. Так отбылося и с альбомом «Нирвана in Utero». Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Для запису пластинки гурт запросил Стива Альбини. Шмат про его писать не буду. У целом скажу, что человек творчий и вельми разнобаковый. Фанатам нойз-рока, справды знакомый Курт Кобейн, хотел брудного и живого гуку у новом альбоме. У принципе, он завсёды до его и імкнулся. У гэтым выпадку он звернулся по адресе. У Nevermind было залишне чистое гучанне. Калі не поглыбляться и казать увогуле, то удельники гурта пачалі сумняваться на конт гуку. У сувязі з чым быў канфлікт з прадюсерам Стывом Альбіні.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Так само хочется отзначить дизайн вокладки. Займался им Роберт Фишер, але основа заўсёды была от Курта. На ёй намаляваны прозрыстый анатомичный манекен с промацаваным сзаду крылами анёла. Кабейн створил калаш задней частки вокладки. Кожный альбом Нирвана – это новое открытие у гуку. Яны не стояли на месте, и кожная пластинка гучить уникально. И Ньютро, видовочно, так само. Коли нехто еще не слухал их працы, а только я знаю все с працей песен, рекомендую заполнить даденный пробел.

столица. На альбоме «Ньютро», где про шум ледь просочивается музыка, а куплетно-припевная структура не дозволяет свести у текающей нетры, Кобейн и компания вытискают строк прилад усю моц, генерирующие разбуральный гук, який не існує в природе. Але альбому выдатно удается утримать баланс помеж твердыми, агрессивными и спокойными мелодичными композициями, миксами вечных песен с артхаусной безладицей придуманной у моменте. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, каб з вами прожить новую рок-историю.

0: ВК, групы, пошук, радиостолица.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: I've been searching for the truth behind what the prophets have sealed.

Больше текста, ноль вниманий. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное,

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.